спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Россия может начать импорт топлива, чтобы стабилизировать внутренний рынок, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, нулевая ставка ввозных пошлин на бензин будет продлена, передает ТАСС. Также власти снизили норматив обязательной продажи бензина на бирже с 15 до 10%. Будет ограничен шаг изменения биржевых цен на топливо. Новак добавил, что Россия продолжает экспорт бензина по межправительственным соглашениям в объемах, не наносящих вреда внутреннему рынку. Серьезное наказание грозит волгоградцам, которые в субботу выкладывали в интернете кадры ракетной атаки ВСУ. Силовики уже установили нескольких таких горожан. Правоохранительные органы напоминают, что кадры с моментом ликвидации БПЛА или подобные могут способствовать установлению дислокации ПВО, а информация о расположении оснащений войск носит секретный характер. Если гражданин выложит такие фото в общий доступ и информация попадет к противнику, фотографу может грозить срок за госизмену от 12 до 20 лет лишения свободы. Это касается не только открытого доступа, но и пересылки подобного видео в мессенджерах, сообщает «Высота 102». Отключение горячей воды планируется на этой неделе в трех районах Волгограда. В Тракторозаводском отключение ожидается на две недели с 30 июня по 13 июля. Это коснется жителей улиц Гидростроителей, Колумба, Героев Тулы, Героев Шипки. В Советском районе отключение в ряде домов продлится чуть меньше со 2 по 13 июля. В Кировском районе ограничения коснутся жителей всего трех домов на улице Кирова 74, 86А. И улица Тополевая, 9. Полный график отключений с адресами есть на сайте «Комсомольской правды». В Волгоградскую область после дождливой недели возвращается жара, которую синоптики обещают с самого начала недели. Днем в понедельник ожидается 23-27 градусов, местами до 29. Уже во вторник, 30 июня, ждем до плюс 31, а 1 июля до 32. При грозах порывы ветра 15-20 метров в секунду. К концу этой недели, несмотря на жару до 34 градусов, в некоторых районах области возможны кратковременные дожди. Фильм «Майкл» про Майкла Джексона стал самой кассовой биографической лентой в истории. Сборы картины превысили 977 миллионов долларов в мировом прокате. «Майкл» обошел фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, который ранее занимал первое место со сборами в 975 миллионов долларов. «Майкл» уже стал самой кассовой картиной студии Lionsgate и теперь приближается к сборам в миллиард долларов. Лента также показала один из самых высоких сборов 2026 года. Доллар 77.06, евро 87.40.
2: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня понедельник, 29 июня на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Реклама.
2: Ты серьезно? Все потратил?
3: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55, 13.
4: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
5: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
6: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Спутник. 12+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карт им показывает 1 балл из 10.
7: Радио Спутник. 105.1 FM.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на эту неделю. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, если нужно заняться сложным делом, время настало. У вас есть силы и будет удача. Когда же еще, если не сейчас? Тельцы, неделя заслуженного отдыха или временных проблем со здоровьем. В любом случае, не стоит рваться решать мировые вопросы. Близнецы, неделя осторожности и очень аккуратного обращения с деньгами. Ваши усилия принесут плоды, но немного позже. Раки, неделя больших творческих планов, когда хочется сделать все и сразу. Однако может подвести интуиция. Делайте паузы перед новыми делами. Львы, неделя стратегического планирования. Ваши успехи будут постепенными, но зато очень прочными. Вы почувствуете, что значит быть мудрыми. Девы, неделя недопонимания и мелких препятствий. Договоренности, скорее всего, придется пересматривать. Возможны семейные ссоры. Весы, ваши силы будут истощены. Лучше рассчитывайте на других людей. Но некоторые дела придется пока поставить на паузу. Скорпионы, конфликты окажутся полезными. Вы сможете пересмотреть прежний подход, а новый окажется чище и выгодней. Возможны денежные поступления. Стрельцы. Время пересмотра долгосрочных планов. Ваши прежние союзники могут отказаться от сотрудничества. Освободитесь от того, что устарело. Козероги. Возможны ссоры и противостояния, которые уже давно назревало в вашей жизни. Вы обретете независимость в важном для себя вопросе. Водолеи. Неделя семейных дел, приятных забот и ощущения себя на своем месте. Наслаждайтесь жизнью. Рыбы. Неделя уязвимости и ослабления защиты. Могут заболеть близкие. Сосредоточьте внимание внутри семьи и на своем собственном самочувствии.
1: Реклама.
4: Мам, ну когда же...

0: Петя.
1: Завтра идем к стоматологу.
2: Ура!
1: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
3: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радио «Спутник».
6: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На Мальте сегодня кульминация самого колоритного национального праздника. Он называется «Лимнарья», что переводится как «Фестиваль света». Его корни уходят в 16 век, в эпоху легендарных мальтийских рыцарей. Изначально это был день памяти святых Петра и Павла, но островитяне быстро превратили его в грандиозный праздник урожая. В старинных мальтийских брачных контрактах женихи обязывались ежегодно возить молодую жену на этот фестиваль. Часто у замужних женщин совсем не было других развлечений. Основные события происходят в заповедных садах Бускет. Это зеленая зона Мальты. Согласно традициям, проходят ночные пикники при свечах, парад карет, состязания менестрелей и скачки без седел на лошадях и ослах. Главное блюдо фестиваля – тушеный кролик. И это не просто кулинарный каприз. В эпоху рыцарей простым мальтийцам запрещалось охотиться на кроликов. Это было привилегией знати. И лишь раз в году, в день Лимнарья, орден делал исключение для подданных. С тех пор традиция собираться всей семьей за праздничным кроликом осталась символом мальтийской свободы.
4: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
7: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
8: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
9: Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе, без стеснения, поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19:00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРНП 326-774-600-181-480. Москва.
10: Телефон рекламной службы 52-62-44.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник. Новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Россия справится со всеми вызовами, включая террористические атаки по ее территории. А наша экономика будет выведена на новый уровень. Об этом Владимир Путин заявил накануне на съезде партии «Единая Россия». Россия может быть только сильной и самостоятельной державой. Или не будет никакой России, сказал президент. Плановое отключение света сегодня коснулось 3 районов Волгограда. Энергетики проводят ремонтные и профилактические работы в Кировском, Краснооктябрьском и Ворошиловском районах. Ограничения затронули ряд адресов, их полный список есть на городских порталах. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» обыграл «Уфу» со счетом 1-0 в контрольном матче, который завершил сборы в Саранске. Предстоящие 10 дней «Ротор» продолжит сборы в Новогорске. Суперкомпьютер назвал Францию фаворитом чемпионата мира по футболу. Победа Франции оценивается с вероятностью 18,7%. В тройке фаворитов также Аргентина и Испания. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Какой надежный кирпич для дома?
5: Конечно же, это «Строма».
6: Премьер «Строй Волгоград». 60 57 57.
7: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 июня – Международный день Дуная. Древние славяне считали реку священной и часто упоминали в песнях, сказках и легендах. С Дунаем связана история кельтов и греков. Древние греки называли эту реку Истер, а римляне – Данувий. Это вторая по длине река в Европе после Волги – 2860 километров. Дунай протекает через 10 стран, а на его берегах стоят столицы 4 стран – Вена, Будапешт, Белград и Братислава. По нейтральным водам Дуная разрешено плавать судам под любым флагом. Это единственная в мире река с таким статусом. Интересно, что в одном месте в Германии Дунай исчезает из виду на несколько месяцев в году. У него есть подземный участок, который называют «Черный Дунай» или «Дунайский провал». Вблизи немецкой коммуны Эммендинген река полностью исчезает под землей и течет по карстовым пещерам. Через 12 километров из-под земли бьет мощный Аахский ключ, из которого берет начало другая река – Радольфцеллер Аах. Дунай – герой былин, литературы и живописи, а вальс Штрауса-младшего, посвященный реке, один из самых известных в мире.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. В следующем часе будьте внимательны. Как только заметите мою ошибку, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте пару билетов на аттракцион «Пиратский корабль» в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Еще впереди на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК С7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не электрика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК С7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88. Агат. Покупай выгодно.
2: Где купить обои в Волгограде?
3: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
4: Обойная сила ждет всех за покупками.
5: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
6: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
7: Агат. Продавай выгодно.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание по ситуации с топливом. По словам президента, крупнейшие НПЗ работают на полную мощность, задействованы и средние предприятия, ремонты перенесены на более поздние сроки. Поэтому в июле ожидается рост производства топлива выше июньского уровня. На рынок уже выведены накопленные запасы 1 700 000 тонн. Это почти на уровне прошлого года, снижение всего на 4%. Власти рассматривают возможность полного запрета экспорта дизельного топлива. Президент поручил принять меры для стабилизации рынка, но при этом важно не допустить перегибов, чтобы не создать искусственный переизбыток. В Волгограде нашли погибшим работника с предприятия, атакованного в субботу ракетами ВСУ. Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, оперативные службы подтвердили гибель второго сотрудника предприятия. Его тело было обнаружено в ходе работ. Глава региона выразил соболезнования родным и близким. Об этом говорится в сообщении губернатора. Целью запущенных в субботу в сторону Волгоградской области ракет ВСУ стал один из заводов. Возникшие пожары были оперативно ликвидированы. В результате происшествия один из работников погиб в тот же день, второго обнаружили только вечером в воскресенье. И еще 11 пострадавших госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное, сообщили в облздраве, передает «Высота 102». В Волгоградской области с начала года проверили почти 3000 домов на исправность газового оборудования. Как уточнили в пресс-службе региональной администрации, в ходе проведения проверок поставщик газа выявил и устранил 15 несанкционированных подключений в индивидуальных жилых и многоквартирных домах. Техобслуживание газовых плит и котлов должно проводиться не реже раза в год. Периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов не реже 3 раз в год. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность для граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Волгоградский «Ротор» закончил свой первый сбор летнего межсезонья. Под конец сбора команда провела контрольный матч с футбольным клубом «Уфа» и одержала победу со счетом 1-0. После перерыва на поле появились потенциальные новички команды, один из которых на 53-й минуте забил гол в ворота «Уфы». Его имя клуб не раскрывает. Следующие 10 дней «Ротор» продолжит сборы уже в Новогорске, пишут новости Волгограда. Суперкомпьютер статистической платформы «Опта» назвал Францию главным фаворитом чемпионата мира по футболу. Победа Франции оценивается с вероятностью 18,7%. Также в тройку фаворитов входят Аргентина 16,3% и Испания 13,5%. Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Накануне с 1-16 стартовал плей-офф. В первом матче решающей стадии Канада обыграла ЮАР со счетом 1-0. Напомню, что действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. Доллар 77.06, евро 87.40.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 27.
2: Реклама. Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. Я напомню, в этом часе будьте внимательны. Как только заметите мою ошибку, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте пару билетов на аттракцион «Пиратский корабль» в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.

0: Авангард. Телефон 200-202.
1: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что
2: есть запчасти на Гринар.
3: Гринар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
4: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду Гринар до 1 сентября 2026 года.
3: Загляни на Гринар.ру. Удобно, точно и в срок.
5: О, Гринар. Чехов. ОГРН 108-774-631-1355.
6: Не будет на стенах у нас перелома.
7: Не будет, если кирпич выберешь строма.
8: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
9: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
10: 543-0. Потолкуйте с нами.
11: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еремика от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
0: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного завершения рабочей недели. Меня зовут Леонид Филиппов, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Человечество десятилетиями ищет радиосигналы от инопланетян, но до сих пор внеземные цивилизации на связь не выходили. Но это не значит, что другой разумной жизни нет. На это намекает статья, опубликованная в авторитетном научном издании The Astrophysical Journal. Исследователи рассчитали, как космическая погода влияет на связь. Оказалось, что мощные вспышки плазмы и звездный ветер буквально ломают структуру радиоволн. Этот эффект особенно силен вокруг звезд в нашей галактике, где у гипотетической жизни было больше всего времени на эволюцию. Плазма расширяет диапазон сигналов, их мощность рассеивается, и на Землю они прилетают в виде обычного космического шума. Мы их просто не замечаем. Независимые эксперты называют эту работу прорывом. Теперь телескопы нового поколения будут перенастроены под поиск именно таких измененных плазмой радиоволн. Что ж, будем ждать сигнала от инопланетян с удвоенным энтузиазмом.

0: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Я напомню, на этой неделе самые внимательные из вас могут выиграть на радио «Спутник» классный приз. Уже есть телефонный звонок. Радио «Спутник», алло.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Завершение рабочего дня.
0: Так, даже неделю, по-моему, пожелал я завершения, хотя начинается только она, конечно
1: да,
0: же. Как зовут вас?
1: Светлана.
0: Светлана, очень приятно. Светлана, ну что ж, и вам, и всем, кто в компании в данную минуту с нами, я пожелаю удачного все-таки начала новой рабочей недели. Вас, Светлана, я поздравляю. Первые заметили мою ошибку, поэтому дарю вам пару билетов на аттракцион «Пиратский корабль» в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Мои поздравления.
1: Ура-ура, спасибо, и вам хорошего дня.
0: Спасибо большое, звоните обязательно еще. И немного рекламной информации. В теплое время в ЦПКИО доступно более 40 развлечений, а в этом году добавилось сразу 5 новых семейных аттракционов. Для слушателей радио «Спутник», внимание, действует промокод «Спутник10» на скидку 10% на все аттракционы парка. Спонсор ООО «Парк», Центральный парк культуры и отдыха города Волгограда. Завтра с 8 до 9 мы снова проверим вашу внимательность. Не пропустите, а прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Крупнейшие НПЗ России работают на максимальной мощности. В июле производство топлива должно превысить июньские показатели. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по ситуации с топливом на внутреннем рынке. Обнаружено тело пропавшего в субботу в результате ракетной атаки ВСУ работника волгоградского предприятия. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. Таким образом, число жертв атаки увеличилось до 2, сообщают новости Волгограда. В Волгоградской области стартовала профилактическая операция «МАК-2026». Полиция будет выявлять и пресекать правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения. Искусственный интеллект, по мнению людей, может заменить переводчиков, копирайтеров и начинающих программистов. Из-за этого многие уже думают, какую профессию выбрать, чтобы не конкурировать с нейросетями. Елена Пипия, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в «Полипрофиль» 977-377.
4: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Веди свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
5: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
6: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 июня 1964 в Ленинграде родилась Ольга Машная, актриса театра и кино, звезда гардемаринов. В 11 лет она сама пришла на Ленфильм и попросила какую-нибудь роль, но тогда не вышла. А через год ассистент режиссера Эмилия Бельская заметила Ольгу на улице и позвала на пробы фильма «Первые радости». С родителями отношения были сложные, и в 15 лет Машная ушла из дома. Ее приютила Эмилия, которую актриса считает второй мамой и крестной мамой в кино. Под ее опекой она окончила школу и поступила во ВГИК. В 80-е Машная снялась в нескольких картинах, но проснулась по-настоящему знаменитой, сыграв нежную Софью в «Гардемаринах». Романтическая линия героев Харатьяна и Машной стала одной из самых любимых у зрителей, а публика даже поженила их. В интервью актеры признавались, что химия действительно была, но без романа. Они сохранили теплые дружеские отношения и с удовольствием снимались вместе в продолжениях картины.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК С7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК С7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88. Агат. Покупай выгодно.
2: Привет, соседка. А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: Где купить обои в Волгограде?
7: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
8: Обойная сила ждет всех за покупками.
9: Телефон рекламной службы 52 62 40.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Европа изнывает от аномальной жары. Не только на юге, но и в центре, и на востоке Европы. Дневные температуры перешагнули за плюс 40 градусов. При этом страны ЕС столкнулись с нехваткой энергии для использования кондиционеров из-за отказа от доступных и надежных российских энергоресурсов. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Из-за жары власти европейских стран вводят повышенные уровни погодной опасности, закрывают школы, ограничивает проведение массовых мероприятий. Волгоградский облздрав сообщил о текущем состоянии здоровья жителей региона, пострадавших после терактов в ВСУ 27 июня. По данным медиков, в больницах остаются 11 человек, их состояние без изменений, стабильное. Врачи продолжают наблюдать за пациентами и делают все возможное для их скорейшего выздоровления. Как напоминает «Высота 102», целью запущенных в сторону региона ракет в минувшую субботу стало одно из волгоградских предприятий. Возникшие пожары на нем были оперативно ликвидированы. В результате происшествия один из работников погиб, 11 были госпитализированы и один пропал. Его обнаружили погибшим только вечером в воскресенье. В Волжском задержаны двое граждан, которые избили молодого человека за его внешний вид. В больницу Волжского в субботу на скорой доставили 24-летнего пострадавшего. Он стал жертвой уличного конфликта. Его избили за татуировки на теле, которые не понравились нападавшим. Двоим задержанным по подозрению в этом нападении грозит до 8 лет колонии по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Задержанным 25 и 27 лет, оба дали признать показания. Сейчас они в СИЗО. В Волгоградской области стартовала профилактическая операция «МАК-2026». Полиция будет выявлять, пресекать, раскрывать правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения. Операция продлится до 3 июля. На это время запланированы мероприятия по поиску и ликвидации незаконных посевов конопли. В случае обнаружения очагов дикорастущих наркосодержащих растений нужно сообщать в полицию, либо позвонить по анонимному телефону доверия областного управления МВД 30-44-44. Покупатель имеет полное право требовать возврата денег за плохой арбуз, рассказали юристы. А если дело дошло до отравления, то можно требовать также компенсацию расходов на лечение. При этом подтвердить покупку некачественного продукта может не только чек, но и банковская выписка или даже свидетель. В первую очередь необходимо обратиться к продавцу с требованием вернуть деньги или заменить товар. Как правило, магазины предпочитают урегулировать такие ситуации без конфликта. Если же продавец отказывается удовлетворить законные требования, то потребитель вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или в суд, передают РИА. Доллар 77.06, евро 87.40.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на выставку под названием «Жизнь великой страны», которая проходит в музее имени Машкова 6+. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Если в офисе вы одолжили это своему коллеге, он вернет это без напоминания с вероятностью только 60%. Вот как вы думаете, что же очень часто приходится просить обратно? Если в офисе вы одолжили это своему коллеге, он вернет это без напоминания с вероятностью только 60%. Как вы думаете, что же часто приходится просить обратно? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на эту неделю.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
1: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну и между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Если в офисе вы одолжили это своему коллеге, он вернет это без напоминания с вероятностью только 60%. Как вы думаете, что же очень часто приходится просить обратно? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, если нужно заняться сложным делом, время настало. У вас есть силы и будет удача. Когда же еще, если не сейчас? Тельцы, неделя заслуженного отдыха или временных проблем со здоровьем. В любом случае, не стоит рваться решать мировые вопросы. Близнецы, неделя осторожности и очень аккуратного обращения с деньгами. Ваши усилия принесут плоды, но немного позже. Раки, неделя больших творческих планов, когда хочется сделать все и сразу. Однако может подвести интуиция, делайте паузы перед новыми делами. Львы, неделя стратегического планирования. Ваши успехи будут постепенными, но зато очень прочными. Вы почувствуете, что значит быть мудрыми. Девы, неделя недопонимания и мелких препятствий. Договоренности, скорее всего, придется пересматривать. Возможно, семейные ссоры. Весы, ваши силы будут истощены. Лучше рассчитывайте на других людей. Но некоторые дела придется пока поставить на паузу. Скорпионы, конфликты окажутся полезными. Вы сможете пересмотреть прежний подход, а новый окажется чище и выгодней. Возможно, денежные поступления. Стрельцы. Время пересмотра долгосрочных планов. Ваши прежние союзники могут отказаться от сотрудничества. Освободитесь от того, что устарело. Козероги. Возможны ссоры и противостояние, которое уже давно назревало в вашей жизни. Вы обретете независимость в важном для себя вопросе. Водолеи. Неделя семейных дел, приятных забот и ощущения себя на своем месте. Наслаждайтесь жизнью. Рыбы. Неделя уязвимости и ослабления защиты. Могут заболеть близкие. Сосредоточьте внимание внутри семьи и на своем собственном самочувствии.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эллосомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На Мальте сегодня кульминация самого колоритного национального праздника. Он называется «Лимнарья», что переводится как «Фестиваль света». Его корни уходят в 16 век, в эпоху легендарных мальтийских рыцарей. Изначально это был день памяти святых Петра и Павла, но островитяне быстро превратили его в грандиозный праздник урожая. В старинных мальтийских брачных контрактах женихи обязывались ежегодно возить молодую жену на этот фестиваль. Часто у замужних женщин совсем не было других развлечений. Основные события происходят в заповедных садах Бускет, это зеленая зона Мальты. Согласно традициям, проходят ночные пикники при свечах, парад карет, состязания менестрелей и скачки без седел на лошадях и ослах. Главное блюдо фестиваля – тушеный кролик. И это не просто кулинарный каприз. В эпоху рыцарей простым мальтийцам запрещалось охотиться на кроликов. Это было привилегией знати. И лишь раз в году, в день Лимнарья, орден делал исключение для подданных. С тех пор традиция собираться всей семьей за праздничным кроликом осталась символом мальтийской свободы.
4: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
5: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что...
6: Есть запчасти на Гринар!
7: Гринар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
8: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду Гринар до 1 сентября 2026 года.
7: Загляни на Гринар.ру. Удобно, точно и срок.
9: О, Гринар. Чехов. ОГРН 108-774-631-1355.
10: Где купить обои в Волгограде?
11: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
12: Обойная сила ждет всех за покупками.
13: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
14: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
15: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
16: Телефон рекламной службы 52 62 44.
17: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». И сегодня он такой. Если в офисе вы одолжили это своему коллеге, он вернет это без напоминания с вероятностью только 60%. Вот как вы думаете, что же очень часто приходится все-таки просить обратно? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Я думаю, может быть, все-таки это телефонная зарядка.
0: Зарядка для телефона. Вот такая у вас мысль. А как зовут вас?
1: Вадим.
0: Вадим, очень приятно. Вадим, часто своим коллегам не возвращаете? Или вы из тех, кто, наоборот, дает, как правило, эту зарядку?
1: А, наоборот. Я потом хожу и ищу свою зарядку.
0: Как мне это знакомо, Вадим, как я вас понимаю. Ну что ж, Вадим, я поздравляю вас. Конечно же, абсолютно вы правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно, это зарядка от смартфона. Вот о чем мы сегодня говорили. Ну что ж, Вадим, задачи справились на ура, поэтому дарю вам пару билетов на выставку «Жизнь великой страны». Мои поздравления.
1: Большое спасибо. Я из Краснотянского района разгадал невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам. Обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. В пространстве выставки действуют интерактивные игры, а также эффектная фотозона. Посетить выставку можно по Пушкинской карте, а для пенсионеров действуют скидки. Спонсор игры «ГБУК» — Волгоградский музей изобразительных искусств имени Машкова. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, а прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Правительство по поручению президента готовит предложение по регулированию движения электросамокатов по тротуарам. Предложения почти готовы, их обсуждают Минтранс, ГАИ и общественность. Минобороны за ночь перехватило над российскими регионами 209 украинских БПЛА. Волгоградскую область на этот раз атака обошла стороной, сообщает Высота 102. Топ-3 самых богатых ректоров волгоградских университетов по итогам прошлого года возглавила Алла Калинина из ВолГУ с зарплатой в 438 500 рублей. На втором месте Александр Навроцкий, ВолГТУ, 401 тысяча. И на третьем ректор Аграрного университета Виталий Цыпляев с зарплатой в 394 500 рублей, сообщает В1 со ссылкой на официальные источники. С июля этого года самозанятые впервые смогут получать оплачиваемый больничный, сообщает ТАСС. Для этого нужно зарегистрироваться в соцфонде и добровольно платить страховые взносы не менее 6 месяцев. Елена Пипия, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 27.
3: Реклама. Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с «Агат РФ Пробег». Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают «Агат РФ Пробег». Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
2: «Агат. Продавай выгодно».
3: Ты серьезно? Все потратил?
4: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 июня – Международный день Дуная. Древние славяне считали реку священной и часто упоминали в песнях, сказках и легендах. С Дунаем связана история кельтов и греков. Древние греки называли эту реку Истр, а римляне – Данувий. Это вторая по длине река в Европе после Волги – 2860 километров. Дунай протекает через 10 стран, а на его берегах стоят столицы 4 стран – Вена, Будапешт, Белград и Братислава. По нейтральным водам Дуная разрешено плавать судам под любым флагом. Это единственная в мире река с таким статусом. Интересно, что в одном месте в Германии Дунай исчезает из виду на несколько месяцев в году. У него есть подземный участок, который называют «Черный Дунай» или «Дунайский провал». Вблизи немецкой коммуны Эмендинген река полностью исчезает под землей и течет по карстовым пещерам. Через 12 километров из-под земли бьет мощный Аахский ключ, из которого берет начало другая река – Радольфцеллер-Аах. Дунай – герой былин, литературы и живописи, а вальс Штрауса-младшего, посвященный реке, один из самых известных в мире.
2: Радио «Спутник».

0: Ka-ching.
1: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
2: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не электрика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88. Агат. Покупай выгодно.
3: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
4: Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе, без стеснения, поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19.00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРНП 326-774-681-480. Москва.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Россия может начать импорт топлива, чтобы стабилизировать внутренний рынок, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, нулевая ставка ввозных пошлин на бензин будет продлена, передает ТАСС. Также власти снизили норматив обязательной продажи бензина на бирже с 15 до 10%. Будет ограничен шаг изменения биржевых цен на топливо. Новак добавил, что Россия продолжает экспорт бензина по межправительственным соглашениям в объемах, не наносящих вреда внутреннему рынку. Серьезное наказание грозит волгоградцам, которые в субботу выкладывали в интернете кадры ракетной атаки ВСУ. Силовики уже установили нескольких таких горожан. Правоохранительные органы напоминают, что кадры с моментом ликвидации БПЛА или подобные могут способствовать установлению дислокации ПВО, а информация о расположении оснащений войск носит секретный характер. Если гражданин выложит такие фото в общий доступ и информация попадет к противнику, фотографу может грозить срок за госизмену от 12 до 20 лет лишения свободы. Это касается не только открытого доступа, но и пересылки подобного видео в мессенджерах, сообщает «Высота 102». Отключение горячей воды планируется на этой неделе в трех районах Волгограда. В Тракторозаводском отключение ожидается на две недели с 30 июня по 13 июля. Это коснется жителей улиц Гидростроителей, Колумба, Героев Тулы, Героев Шипки. В Советском районе отключение в ряде домов продлится чуть меньше со 2 по 13 июля. В Кировском районе ограничения коснутся жителей всего трех домов на улице Кирова 74, 86 А и улице Тополевая, 9. Полный график отключений с адресами есть на сайте «Комсомольской правды». В Волгоградскую область после дождливой недели возвращается жара, которую синоптики обещают с самого начала недели. Днем в понедельник ожидается 23-27 градусов, местами до 29. Уже во вторник, 30 июня, ждем до плюс 31, а 1 июля до 32. При грозах порывы ветра 15-20 метров в секунду. К концу этой недели, несмотря на жару до 34 градусов, в некоторых районах области возможны кратковременные дожди. Фильм «Майкл» про Майкла Джексона стал самой кассовой биографической лентой в истории. Сборы картины превысили 977 миллионов долларов в мировом прокате. «Майкл» обошел фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, который ранее занимал первое место со сборами в 975 миллионов долларов. «Майкл» уже стал самой кассовой картиной студии Lionsgate и теперь приближается к сборам в миллиард долларов. Лента также показала один из самых высоких сборов 2026 года. Доллар 77.06, евро 87.40.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Глобальный рейтинг автобрендов по итогам 2025 года опубликовал авторитетный проект Car Industry Analysis. Лидером мирового рейтинга остается Toyota. Второе место у Volkswagen, третье место у Ford. Главный тренд – рост китайских марок. Концерн BYD закрепился на четвертой строчке, а Geely поднялась сразу на 5 позиций, заняв 11 место. В рейтинге моделей за прошлый год лидирует Toyota RAV4. Главный преследователь – электрокар Tesla Model Y. В этом году она имеет все шансы перехватить лидерство. Третье место в мире заняли пикапы Ford F-серии, которые продаются преимущественно в Северной Америке. Четвертую строчку удерживает Honda CR-V. Главная сенсация – кроссовер Corolla Cross впервые обогнал по продажам классический седан Corolla. В десятке лучших также Chevrolet Silverado, Toyota Camry, Hyundai Tucson и пикап Toyota Hilux. Вот такой мировой рейтинг. Впрочем, главный автомобиль – это не тот, что побеждает в хит-параде, а тот, который заводится каждое утро лично у вас.
4: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Человечество десятилетиями ищет радиосигналы от инопланетян. Но до сих пор внеземные цивилизации на связь не выходили. Но это не значит, что другой разумной жизни нет. На это намекает статья, опубликованная в авторитетном научном издании The Astrophysical Journal. Исследователи рассчитали, как космическая погода влияет на связь. Оказалось, что мощные вспышки плазмы и звездный ветер буквально ломают структуру радиоволн. Этот эффект особенно силен вокруг звезд в нашей галактике, где у гипотетической жизни было больше всего времени на эволюцию. Плазма расширяет диапазон сигналов, их мощность рассеивается, и на Землю они прилетают в виде обычного космического шума. Мы их просто не замечаем. Независимые эксперты называют эту работу прорывом. Теперь телескопы нового поколения будут перенастроены под поиск именно таких измененных плазмой радиоволн. Что ж, будем ждать сигнала от инопланетян с удвоенным энтузиазмом.

0: Реклама.
1: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Спутник. 12+. Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио Спутник.

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с

0: Ростовском районах. Ограничения затронули ряд адресов. Их полный список есть.
1: Счастье дано, повстречатель беду еще.
0: Аргентина и Испания. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
4: 540-300. Потолкуйте с нами.
5: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 июня 1964-го в Ленинграде родилась Ольга Машная, актриса театра и кино, звезда гардемаринов. В 11 лет она сама пришла на Ленфильм и попросила какую-нибудь роль, но тогда не вышла. А через год ассистент режиссера Эмилия Бельская заметила Ольгу на улице и позвала на пробы фильма «Первые радости». С родителями отношения были сложные, и в 15 лет Машная ушла из дома. Ее приютила Эмилия, которую актриса считает второй мамой и крестной мамой в кино. Под ее опекой она окончила школу и поступила во ВГИК. В 80-е Машная снялась в нескольких картинах, но проснулась по-настоящему знаменитой, сыграв нежную Софью в «Гардемаринах». Романтическая линия героев Харатьяна и Машной стала одной из самых любимых у зрителей, а публика даже поженила их. В интервью актеры признавались, что химия действительно была, но без романа. Они сохранили теплые дружеские отношения и с удовольствием снимались вместе в продолжениях картины.

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.

0: «Авангард». Телефон 200-202. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
2: 0+.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «СП».

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание по ситуации с топливом. По словам президента, крупнейшие МПЗ работают на полную мощность, задействованы и средние предприятия. Ремонты перенесены на более поздние сроки. Поэтому в июле ожидается рост производства топлива выше июньского уровня. На рынок уже выведены накопленные запасы 1 700 000 тонн. Это почти на уровне прошлого года. Снижение всего на 4%. Власти рассматривают возможность полного запрета экспорта дизельного топлива. Президент поручил принять меры для стабилизации рынка, но при этом важно не допустить перегибов, чтобы не создать искусственный переизбыток. В Волгограде нашли погибшим работника с предприятия, атакованного в субботу ракетами ВСУ. Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, оперативные службы подтвердили гибель второго сотрудника предприятия. Его тело было обнаружено в ходе работ. Глава региона выразил соболезнования родным и близким. Об этом говорится в сообщении губернатора. Целью запущенных в субботу в сторону Волгоградской области ракет ВСУ стал один из заводов. Возникшие пожары были оперативно ликвидированы. В результате происшествия один из работников погиб в тот же день, второго обнаружили только вечером в воскресенье. И еще 11 пострадавших госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное, сообщили в облздраве, передает «Высота 102». В Волгоградской области с начала года проверили почти 3000 домов на исправность газового оборудования. Как уточнили в пресс-службе региональной администрации, в ходе проведения проверок поставщик газа выявил и устранил 15 несанкционированных подключений в индивидуальных жилых и многоквартирных домах. Техобслуживание газовых плит и котлов должно проводиться не реже раза в год. Периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов не реже 3 раз в год. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность для граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Волгоградский «Ротор» закончил свой первый сбор летнего межсезонья. Под конец сбора команда провела контрольный матч с футбольным клубом «Уфа» и одержала победу со счетом 1-0. После перерыва на поле появились потенциальные новички команды, один из которых на 53-й минуте забил гол в ворота «Уфы». Его имя клуб не раскрывает. Следующие 10 дней «Ротор» продолжит сборы уже в Новогорске, пишут новости Волгограда. Суперкомпьютер статистической платформы «Опта» назвал Францию главным фаворитом чемпионата мира по футболу. Победа Франции оценивается с вероятностью 18,7%. Также в тройку фаворитов входят Аргентина 16,3% и Испания 13,5%. Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Накануне с 1-16 стартовал плей-офф. В первом матче решающей стадии Канада обыграла ЮАР со счетом 1-0. Напомню, что действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. Доллар 77.06, евро 87.40.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 27. Реклама.
2: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Кайра. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем приятного начала новой рабочей недели. И к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не электрика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88. Агат. Покупай выгодно. Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки ГРАС. Надежность вашего дома. Тепло, прочность, отличная цена. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57. Телефон рекламной службы 52-62-44.

0: reach out and touch faith. С вами радио «Спутник» на 105.1 FM, и я напомню, каждое буднее утро на радио «Спутник» мы играем в невероятный вопрос, и не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все! ТРЦ «Акварель» – жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Kind of Bloom», далее на «Спутнике» Зибо и «Португал The Man», а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Крупнейшие НПЗ России работают на максимальной мощности. В июле производство топлива должно превысить июньские показатели. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по ситуации с топливом на внутреннем рынке. Обнаружено тело пропавшего в субботу в результате ракетной атаки ВСУ работника волгоградского предприятия. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. Таким образом, число жертв атаки увеличилось до 2, сообщают новости Волгограда. В Волгоградской области стартовала профилактическая операция МАК-2026. Полиция будет выявлять и пресекать правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения. Искусственный интеллект, по мнению людей, может заменить переводчиков, копирайтеров и начинающих программистов. Из-за этого многие уже думают, какую профессию выбрать, чтобы не конкурировать с нейросетями. Елена Пипия, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Джастин Тимберлейк, еще Дайдо и в самом начале Сиси Кэтч.
1: Реклама. Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе без стеснения поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19.00. Амфитеатр. Билеты на сайте HitHor. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРН. П326-774-600-181-480. Москва.
3: Акция. Памятник из гранита. Всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Джастин Тимберлейк. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» «Аква», и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Европа изнывает от аномальной жары. Не только на юге, но и в центре, и на востоке Европы. Дневные температуры перешагнули за плюс 40 градусов. При этом страны ЕС столкнулись с нехваткой энергии для использования кондиционеров из-за отказа от доступных и надежных российских энергоресурсов. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Из-за жары власти европейских стран вводят повышенные уровни погодной опасности, закрывают школы, ограничивает проведение массовых мероприятий. Волгоградский облздрав сообщил о текущем состоянии здоровья жителей региона, пострадавших после терактов в ВСУ 27 июня. По данным медиков, в больницах остаются 11 человек, их состояние без изменений, стабильное. Врачи продолжают наблюдать за пациентами и делают все возможное для их скорейшего выздоровления. Как напоминает «Высота 102», целью запущенных в сторону региона ракет в минувшую субботу стало одно из волгоградских предприятий. Возникшие пожары на нем были оперативно ликвидированы. В результате происшествия один из работников погиб, 11 были госпитализированы и один пропал. Его обнаружили погибшим только вечером в воскресенье. В Волжском задержаны двое граждан, которые избили молодого человека за его внешний вид. В больницу Волжского в субботу на скорой доставили 24-летнего пострадавшего. Он стал жертвой уличного конфликта. Его избили за татуировки на теле, которые не понравились нападавшим. Двоим задержанным по подозрению в этом нападении грозит до 8 лет колонии по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Задержанным 25 и 27 лет, оба дали признание. Показания. Сейчас они в СИЗО. В Волгоградской области стартовала профилактическая операция «МАК-2026». Полиция будет выявлять, пресекать, раскрывать правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения. Операция продлится до 3 июля. На это время запланированы мероприятия по поиску и ликвидации незаконных посевов конопли. В случае обнаружения очагов дикорастущих наркосодержащих растений нужно сообщать в полицию, либо позвонить по анонимному телефону доверия областного управления МВД 30 44 44. Покупатель имеет полное право требовать возврата денег за плохой арбуз, рассказали юристы. А если дело дошло до отравления, то можно требовать также компенсацию расходов на лечение. При этом подтвердить покупку некачественного продукта может не только чек, но и банковская выписка или даже свидетель. В первую очередь необходимо обратиться к продавцу с требованием вернуть деньги или заменить товар. Как правило, магазины предпочитают урегулировать такие ситуации без конфликта. Если же продавец отказывается удовлетворить законные требования, то потребитель вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или в суд, передают РИА. Доллар 77.06, евро 87.40.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 18-20, днем плюс 25-27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Эд Ширан, Bad Habits. Есть у нас одна привычка, даже в первый рабочий день недели слушать прекрасную музыку. С вами Андрей Королев, хорошего нам всем рабочего понедельника. Сегодня 29 июня, впереди Вячеслав Бутусов и песня «Девушка по городу».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на ЖКДом.РФ.
4: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Только что Вячеслав Бутусов, а впереди у нас музыкальная новинка Оливия Дин «So easy to fall in love» или «Так легко влюбиться». Ну а прямо сейчас поговорим про одну из важных составляющих урожая. Речь пойдет про петрушку, и хотя, казалось бы, что может быть проще петрушки, петрушка не такая уж и простая.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Казалось бы, что может быть проще петрушки? Ну, разве что укроп. Но петрушка далеко не так проста, как кажется. Сегодня петрушка. Родиной петрушки считаются горнушка. Родиной петрушки считаются горные районы Южной Греции.

0: активно используется в промышленности. Из-за высокой концентрации тугоплавких эфирных масел в оболочке семена петрушки невероятно медленно прорастают. Это может занять до 4 недель. Из-за этого в средневековой Англии была поговорка, что семя петрушки должно 7 раз сходить к дьяволу и обратно, прежде чем прорасти. Кудрявая петрушка была выведена в средние века из соображений безопасности. Дикая листовая петрушка визуально почти неотличима от смертельно ядовитой собачьей петрушки или полиголова. Кудрявые листья исключают ошибку. Для человека петрушка безопасна, но для канареек, попугаев и диких вьюрковых птиц она является смертельным ядом. Содержащийся в ней псоролен вызывает острое поражение печени, мгновенный отказ почек. В промышленном и органическом фермерстве петрушку используют как растение-защитник. Ее сажают рядом с розами для отпугивания жуков-листоедов, которые ориентируются по запаху. По тем же причинам в армии Александра Македонского дикую петрушку использовали в качестве репеллента против вшей и блох. Также петрушка была допингом для боевых лошадей. Перед сражениями их кормили большим количеством петрушки. Действительно, мочегонный эффект петрушки помогает лошадям быстро выводить из мышц молочную кислоту, повышая их физическую выносливость. И что на первом месте? По древнегреческой легенде, первая петрушка выросла из крови Архимура, сына полубога, укушенного змеей. В древности существовало суеверие, что если назвать имя врага и сорвать при этом петрушку, это принесет ему смерть. Древнегреческий историк Плутарх описывал случай, когда целое войско впало в паническое бегство перед битвой только потому, что навстречу им ехал осел, нагруженный петрушкой, что солдаты сочли абсолютным предзнаменованием неминуемой гибели.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Радио «Спутник». Золотые хиты.

0: Хорошая музыка с нами всегда. У нас впереди песня, которая одинаково хорошо звучит и вечером где-нибудь в пятницу, да и в разгар рабочего понедельника тоже очень даже хорошо. Это Шабузи и песня «Типси». Но сначала новости.
1: Здравствуйте. Правительство по поручению президента готовит предложение по регулированию движения электросамокатов по тротуарам. Предложения почти готовы, их обсуждают Минтранс, ГАИ и общественность. Минобороны за ночь перехватило над российскими регионами 209 украинских БПЛА. Волгоградскую область на этот раз атака обошла стороной, сообщает Высота 102. Топ-3 самых богатых ректоров волгоградских университетов по итогам прошлого года возглавила Алла Калинина из ВолГУ с зарплатой в 438,5 тысяч рублей. На втором месте Александр Навроцкий, ВолГТУ, 401 тысяча. И на третьем ректор Аграрного университета Виталий Цыпляев с зарплатой в 394,5 тысячи рублей, сообщает В1 со ссылкой на официальные источники. С июля этого года самозанятые впервые смогут получать оплачиваемый больничный, сообщает ТАСС. Для этого нужно зарегистрироваться в соцфонде и добровольно платить страховые взносы не менее 6 месяцев. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска – ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 25-27.
3: Реклама.
2: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Хорошая музыка, хороший день.
1: Радио «Спутник».
2: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске у нас Адриано Челентано, Крейг Дэвид и откроет золотую коллекцию настоящая легенда «Иглз», «Отель Калифорния».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что
6: есть запчасти на Гринар.
7: Гринар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
8: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду Гринар до 1 сентября 2026 года.
7: Загляни на Гринар.ру. Удобно, точно и в срок.
9: ООО Гринар. Чехов. ОГРН 108-774-631-1355.
10: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание общей площадью 131 квадратный метр по адресу город Волгоград, Тракторозаводский район, станция «Тракторная товарная». Торги проводятся по минимально допустимой цене 75 640 рублей. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
11: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
12: Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Очень мощный хит Адриано Челентано «Конфесса» в золотой коллекции этого часа. Песня, которая хорошо звучит и в золотой коллекции, и в 5 песнях о любви. Но сегодня 5 песен любви будут чуточку полегче. Начнем 5 песен любви, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка. В этот раз «Space» и мелодия «Пристегните ремни».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
3: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В России необходимо учитывать вводные решения и проблемы с бензином. Первая задача, которую нужно решить, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. По словам президента, необходимо быстро и существенно нанести производство наиболее востребованных производств в постоянно совершенно соответствует последовательности предприятия объектов или с учетом того, что применяется противником того, что соединяется защиты у нас на самом деле есть вопрос скорости наращивания их производства и скорости наращивания. Также Владимир Путин отметил, что нужно быстрее подходить из ремонтов МСЗ и наладить необходимые объемы и набрать необходимые объемы. В Волгограде пьяный автомобилист угрозил своего пассажира. Интересуя водителя, не мог не справиться с управлением и на скорости прорезался оформлением стол. Жертвы в ДТЦ встал пассажир. Жертвы повернулся на улицу землячки. 20-летний автомобилист за рулем подписывался телом. Взял страдом и ликвидный водитель взял с небольшой парковки. Ехал от устала передняя часть ковушки превратилась в грудную скорежного металла. Получил грудь травмы пассажира. Данамар получился в пассажир. И сообщили для службы регионального управления МВД. Желтый уровень погодной опасности. Желтый в Волгоградской области накануне будет действовать до вечера понедельника до 18:29 июня в регионе местами сохраняются грозы и дождь, ливень, а также грозный ветер, порывы которого сильные грозы могут достигать 20 сантиметров в секунду. 400 баллов из 400 возможных набрала ученица лицея номер 3 Трапезноводского района Волгограда Светлана Овечкина. Она стала первой в истории Волгоградской области первым выпускником Волгоградской области результатами по ЕГЭ. Средний срок автокредита в мае вырос в России почти до 6 лет. По данным национального бюро кредитных историй, это максимальный показатель с начала 2024 года. За год срок кредитования увеличился почти на 18%. Самые долгие автокредиты в конце весны были в Краснодарском и Ставропольском районах, а также в Волгоградской области. Меньше всего срока кредитования оказалось меньше в Москве и Санкт-Петербурге. Из российских супермаркетов исчезли продукты Киндермаркера, Фаэлла, Нутелла, Киндер, Рошелли, Тик-Так, запасы и продукции хватит примерно на месяц. Причина отказа от этой продукции Петрина называют неоправданное завершение разустанных цен со стороны жизни отпускных, сообщает РБК. Доллар 77.06, евро 87.46, евро 87.40.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность, 20 градусов северо-западный, 3,8 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 25-27, днем плюс 25-27.
2: Любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Сегодня 5 песен о любви откроют не пара с песней «Милая», чуть раньше у нас «Энигма», которые всегда создают особую атмосферу, а прямо сейчас Робби Вильямс, «Фил».

0: сегодня 5 песен любви завершали в анатоке певицы Энели «Back to Me» и чуть раньше у нас Бонни Тайлер «Total Eclipse of the Heart». К 5 песням о любви, от которых всегда заставляет биться чуть чаще сердце, мы возвращаемся регулярно и делаем это каждый день в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошего нам всем рабочего понедельника. Впереди у нас Кулио, «Gangsta's Paradise».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88. Агат. Покупай выгодно.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
6: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: нами всегда прекрасная музыка, а некоторые песни оказываются весьма кстати, особенно если хочется, чтобы было на душе тепло, хорошо, если требуется, было прохладно, а если нужно, было жарко. Впереди One Republic и свежий хит под названием «Need Your Love». А сейчас у нас новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Россия справится со всеми вызовами, включая террористические атаки по ее территории, а наша экономика будет выведена на новый уровень. Об этом Владимир Путин заявил накануне на съезде партии «Единая Россия». Россия может быть только сильной и самостоятельной державой, или не будет никакой России, сказал президент. Плановое отключение света сегодня коснулось 3 районов Волгограда. Энергетики проводят ремонтные и профилактические работы в Кировском, Краснооктябрьском и Ворошиловском районах. Ограничения затронули ряд адресов, их полный список есть на городских порталах. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» обыграл «Уфу» со счетом 1-0 в контрольном матче, который завершил сборы в Саранске. Предстоящие 10 дней «Ротор» продолжит сборы в Новогорске. Суперкомпьютер назвал Францию фаворитом чемпионата мира по футболу. Победа Франции оценивается с вероятностью 18,7%. В тройке фаворитов также Аргентина и Испания. Елена Пипия, служба информации.
3: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 25-27.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Хорошая музыка на радио «Спутник».
1: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». Тройка хитов нас уже ожидает и готова радовать и удивлять. В этом выпуске у нас Дэвид Ашер, Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг с песней «All for Love», а откроют «Золотую коллекцию» «Modern Talking».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
3: Ах, Аконыч.
4: Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе без стеснения поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19.00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРН. П-326-774-600-181-480. Москва.
5: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
6: 543-00. Потолкуйте с нами.
7: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».

0: Золотой коллекции этого часа Дэвид Ташер, Black Black Hat. Скоро послушаем Эрос Рамазотти и Тину Тернера, песню «Коза де Лавита». А еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодия из фильма «Flashdance».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Пельмени домашние всего 299 рублей за килограмм. Экономия более 150 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
7: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Новые предложения поступают в Кремль от украинской переговорной группы по неофициальным каналам. Как рассказал президент России Владимир Путин, из Киева звучат инициативы ограничить зону боевых действий 4 регионами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и прекратить удары вглубь территории. Если бы Россия согласилась на эти условия, это дало бы возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить их в 4 вышеназванных региона. Однако спасение киевского режима в наши планы не входит, отметил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Алименщик из Волжского выплатил 400 тысяч рублей собственной дочери только после ареста. Мужчина долгое время не переводил деньги на содержание ребенка, всячески избегал ответственности. Он не держал свои сбережения на банковских картах, не устраивался на работу официально. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональное управление Федеральной службы судебных приставов. Однако приставы разыскали должника и доставили его принудительно в отделение. Там на него составили протокол. Суд рассмотрел дело и отправил непутевого папашу под арест на 10 суток. Только после этого он нашел нужную сумму и расплатился с дочерью. В Волгограде на острове Сарпинский готовится к открытию новый пляж примерно в 3 километрах от пассажирской пристани. Здесь уже появились ограждения, шезлонги. По информации местных жителей, пляж организует ООО «Пассажирский порт Волгограда». И пляж, скорее всего, будет платным. В организации подтвердили, что плату планируют взимать за прокат шезлонгов и другого оборудования. На пляж можно будет добраться регулярными рейсами речных трамвайчиков или коммерческим речным транспортом, сообщает «Высота 102». Репетиторы по физике стали самыми высокооплачиваемыми в России. В январе-мае средний предлагаемый доход таких специалистов превысил 82 тысячи рублей в месяц. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Далее идут репетиторы по информатике, английскому языку, математике и литературе. Аналитики отмечают, что реальный заработок зависит от опыта, региона, формата работы и количества учеников. Фильм «Майкл» вновь возглавил российский кинопрокат, собрав за минувшие выходные 140 миллионов рублей, сообщает портал «Кинобизнес.ком». Второе место сохранила комедия «Холоп 3» со сборами почти в 110 миллионов. На третьей строчке расположился мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3», который в дебютный уикенд заработал более 48,5 миллионов рублей. Четвертое место занял фильм «Закулисье реальности» и замкнула пятерку лидеров премьер. Распаковка. Доллар 77.06, евро 87.40.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 25-27.
2: Реклама. Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

Это Оливия Адамс с песней «Fool Me Once». Сегодня понедельник, 29 июня. На этой неделе начнется второй летний месяц. Возможно, именно поэтому погода немного загрустила. Но даже в эти дни есть места, где очень-очень жарко и где находиться точно не хочется. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Он в компании отличной музыки. У нас впереди «Несчастный случай» и песня «Если б не было тебя».

0: В этом году уже появилось очень много интересных музыкальных шедевров. Только что один из них — это Леони и Скотт Каллум, песня «Stay». Незабываемый и про золотые хиты. У нас впереди «Статус-кво».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44. Радио.

0: музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Надеюсь, ваш рабочий понедельник проходит более чем успешно. У нас впереди Белов и песня «Револьвер». Но сначала новости.
2: Здравствуйте. Использование больничного для отпуска грозит серьезными последствиями. Если сотрудник берет больничный, а сам уезжает отдыхать, это может обернуться увольнением, возвратом пособия и даже уголовным делом, пишет газета «Ру» со ссылкой на адвокатов. Имена потенциальных кандидатов в Госдуму от «Единой России» огласили в Волгограде. Возглавил партийные списки губернатор Андрей Бочаров, пишет «Комсомольская правда». Русские богатыри расскажут о селах Волгоградской области. В Светлоярском районе у знаковых туристических мест установят сказочных героев с QR-кодами, по которым можно узнать легенды этих мест, сообщает V1. Турпоток россиян на Ближний Восток к следующей весне может восстановиться всего лишь наполовину от уровня 2025 года, сообщает газета «Ру» со ссылкой на экспертов. По их словам, многое будет зависеть от ситуации в регионе и общей геополитической обстановки. Елена Пипия, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 25-27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Золотые хиты.
1: Пришло время заглянуть в наше с вами ближайшее музыкальное будущее. А там настоящая красота. Майкл Бубле. Песня из мюзикла «Нотр-Дам де Пари». И откроет золотую коллекцию Майкл Джексон «Билли Джин».
2: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: золотой коллекции, Майкл Бубле и песня «Свей». Впереди у нас Долорес Риордан «Ordinary Day», а еще послушаем Сантану и мелодию «I love you much, too much». Это музыка, понятная без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
5: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В России необходимо усиливать ПВО для решения проблемы с бензином. Это первая задача, которую нужно решить, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. По словам президента, необходимо быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО, постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в прикрытии объектов и с учетом того, что применяется противником. Все эти средства защиты у нас на самом деле есть. Вопрос скорости наращивания их производства и поставки. Также Владимир Путин отметил, что нужно быстрее выходить из ремонтов НПЗ и наладить необходимый объем импорта нефтепродуктов. В Волгограде пьяный автомобилист угробил своего пассажира. Нетрезвый водитель иномарки не справился с управлением и на скорости врезался в фонарный столб. Жертвой ДТП стал пассажир. Повернув на улицу в землячке, 20-летний автомобилист за рулем Volkswagen Polo взял странный крен и въехал в столб у небольшой парковки. От удара передняя часть легковушки превратилась в груду искореженного металла. От полученных травм пассажир иномарки скончался в больнице, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Желтый уровень погодной опасности, объявленный в Волгоградской области накануне, будет действовать до вечера понедельника, до 18 часов 29 июня. В регионе местами сохранятся грозы, дождь, ливень, а также сильный ветер, порывы которого во время грозы могут достигать 20-25 метров в секунду. Исторический результат в Волгоградской области. Выпускница лицея номер 3 Светлана Овечкина набрала 400 баллов на ЕГЭ, по 100 баллов за русский язык, профильную математику, физику и информатику. Это произошло в нашем регионе впервые за всю историю ЕГЭ. Еще трое выпускников получили по 200 баллов. Это Артем Копылов из школы номер 1 Жирновска, Арина Дементьева, школа номер 5 Михайловка, Ульяна Кондратьева, гимназия номер 1 город Волгоград. Всего в 2026 году в регионе зафиксировано 74 стобалльника. Средний срок автокредита в мае вырос в России почти до 6 лет. По данным Национального бюро кредитных историй, это максимальный показатель с начала 2024 года. За год срок кредитования увеличился почти на 18%. Самые долгие автокредиты в конце весны оформляли в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Волгоградской области. Меньше всего срок кредитования оказался в Москве и Санкт-Петербурге. Из российских супермаркетов исчезнет продукция «Киндер», «Рафаэлло», «Нутелла», «Ферреро Роше» и «Тик-Так». Запасов продукции хватит примерно на месяц. Причиной отказа от этой продукции ритейлеры называют неоправданное завышение отпускных цен со стороны поставщиков, сообщает РБК. Доллар 77.06, евро 87.40.
0: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 25-27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: таких песнях очень много летнего настроения, а мы, собственно, пока не отказываемся от летнего настроения. Все-таки сегодня 29 июня. С вами Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. Впереди Агата Кристи, песня «Моряк».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.

Добро пожаловать на 105.1 FM. Это Радио Спутник. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

Это Дункан Лоуренс и песня, которую можно перевести как «Игра». Ну, для многих из нас уже началась очередная серия игры под названием «Рабочая неделька». Всего 5 уровней и в конце выходные. Впереди Мадонна, Лейс Ла Бонита, музыка, которую мы любим.

0: вами всегда очень красивая музыка. Скоро послушаем Зейна и его песню «Die for me». Но сначала новости.
1: Здравствуйте. ФСБ предотвратило нападение на синагогу в Ярославле. Человек, планировавший теракт, хотел примкнуть к террористам в Сирии и был задержан, сообщает РИА. Спасатели в Волгограде усилили контроль за водоемами в разгар летнего сезона. С начала года специалисты провели 1000 занятий по безопасности на воде. Инструктаж о том, как вести себя на пляжах и реках, прослушали 27 тысяч волгоградцев. Жительница Волгограда попала в больницу после нападения белки. Госпитализация несколькими днями под наблюдением врачей закончилась для девушки прогулка по Мамаеву к кургану, где на одной из дорожек на нее неожиданно прыгнула белка и оставила на ноге несколько царапин. Покупатель имеет полное право требовать возврата денег за плохой арбуз. А если дело дошло до отравления, то можно требовать также и компенсацию расходов на лечение, напоминают юристы, на которых ссылается РИА Новости. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска – ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 25-27.
3: Реклама.
2: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Мы с вами добрались до песен «Золотой коллекции». У нас впереди тройка хитов из разных музыкальных десятилетий. Тут и Чарли Пут вместе с Селеной Гомес, и Регина, и уже скоро Queen, «Friends Will Be Friends».
0: «Золотая коллекция», Радио «Спутник».

0: золотой коллекции Чарли Пут и Селена Гомес «We Don't Talk Anymore». Говорить не нужно, потому что, во-первых, у нас впереди инструментальная музыка, а там мы обойдемся без лишних слов. Послушаем Александра Пашабезьяна. А еще у нас впереди Ace of Base «Beautiful Life».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Минтранс России начал разрабатывать новые правила установки ограничений скорости на дорогах. Документ планируют утвердить в 2027 году, сообщили российской газете в ведомстве. Теперь скоростной режим для каждого участка предполагают определять с учетом ряда факторов: загруженности дороги, ее состояния, а также расположенных поблизости объектов, например, жилых домов, школ или торговых центров. В документе также пропишут, как выбирать оптимальную скорость для разных дорог, когда ее можно менять. Новые правила будут носить рекомендательный характер, но по итогам их использования власти намерены разработать единый порядок установки скоростных ограничений. В Минтрансе указали на то, что такой подход повысит безопасность на дорогах, пишет «Москва-24». Экс-министр обороны России Сергея Иванова похоронят на Троекуровском кладбище столицы. Траурная церемония запланирована на вторник, 30 июня, пишет сегодня РИА Новости, ссылаясь на источник окружения политика. Сергей Иванов скончался 26 июня, ему было 73 года, а причина не указана. Президент Путин направил телеграмму близким экс-министра обороны, выразил глубокие соболезнования и назвал его человеком, преданным России. Напомню, Сергей Иванов – ветеран внешней разведки. В разные годы он был замдиректора ФСБ, руководил Совбезом, был министром обороны, вице-премьером. В Волгограде спасатели пришли на помощь в шторм на острове Спорный двум местным жителям, среди которых беременная женщина. Люди не смогли вернуться на большую землю тем же способом, которым добирались на остров. На легкой моторной лодке она бы перевернулась на волнах, рассказали в ГКУ служба спасения. Поднялся ветер, силы которого достигают 20-25 метров в секунду. Спасатели Красноармейского поискового спасательного подразделения поспешили на помощь и благополучно доставили отдыхающих на большую землю. Спасатели призывают проверять прогноз погоды перед выходом на воду, пишет «Комсомольская правда». В Оренбурге вынесли приговор по первому в России уголовному делу о деятельности ЛГБТ, международной организации, признанной в нашей стране экстремистской и запрещенной. Фигуранты – владелец, администратор и арт-директор одного из баров. По данным следствия, после решения Верховного суда России о запрете деятельности движения в нашей стране, осужденные продолжали работу заведения. Суд назначил им сроки заключения от 2 лет до 7 в колонии общего режима, запретил работать руководителями и администраторами в сфере общепита и досуга. С владельца бара взыскал более 1 000 000 рублей доходов, полученных в результате запрещенной деятельности, пишет «Москва-24». Фильм «Майкл» вновь возглавил российский кинопрокат. По итогам прошедших выходных биографическая картина о поп-короле Джексоне собрала более 140 миллионов рублей. Об этом сообщает портал «Кинобизнес». Второе место сохранила комедия «Холоп 3». Ее сборы за уикенд более 100,5 миллионов рублей. На третьей строчке мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3». Он в дебютный уикенд заработал более 48,5 миллионов, пишет «Лента.ру». Официальный доллар 77.06, евро 87.40.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 25-27.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Хали Моли, Shut a Friend. С вами Андрей Королев. Хорошего вам понедельника, который понемногу уже начинает заканчиваться. По крайней мере, на горизонте появляется вечер рабочего понедельника. Движемся только вперед. У нас по плану луч солнца золотого.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Спутник. 12+.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Это Алекс Уоррен и кое-что из новинок. Fever Dream, песня 26-го года. Совсем скоро послушаем Сиси Кейдж. И песня не только для тех, кто уже собирается променять офисное кресло на кресло в автомобиле. Jump in my car.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский. 205-505.
4: Салон штор Тюльпан изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
5: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе без стеснения поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19.00. Амфитеатр. Билеты на сайте «Хит-хор». Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРН. ИП 326-774-6. 681-480, Москва.
7: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что...
8: Есть запчасти на Гринар!
9: Гринар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
10: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду Гринар до 1 сентября 2026 года.
9: Загляни на Гринар.ру. Удобно, точно и в срок.
11: О, Гринар. Чехов. ОГРН 187-74-631-13-55.
12: Телефон рекламной службы 52 60.

0: Хорошая музыка, хороший день.
1: Радио «Спутник».
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: там ни происходило за окном, в компании с отличной музыкой, время пролетает очень быстро, легко, и почти вот рабочий понедельник остается позади. Впереди у нас Элис Мертон, No Roots, прекрасный танцевальный хит. А прямо сейчас новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Продолжить мониторинг цен и наличия нефтепродуктов в регионах поручил вице-премьер Александр Новак. Также необходимо отслеживать состояние логистических цепочек по каждому региону, повысить эффективность распределения топлива, пишет газета «РУ», ссылаясь на итоги совещания о ситуации на рынке топлива. В Волгоградской области автомобилист осужден за попытку дать взятку автоинспектору. Уголовное дело было возбуждено в феврале этого года в Калачевском районе. За пьяное вождение автомобилист предлагал инспектору 20 тысяч рублей взятки. Городищенский райсуд назначил штраф в размере 250 тысяч рублей. Кроме того, в доход государства была изъята изначальная взятка, пишет «Высота 102». В городе Спутники Волжском готовится провести парад семьи 8 июля, в день православных святых Петра и Февронии. Горожан пригласили принять участие в шествии. Оно состоится на улице Набережной, сбору храма Иоанна Богослова в 18:00, пишут городские вести. Фильм «Майкл» вновь возглавил российский кинопрокат. По итогам прошедшего уикенда собрал более 140 миллионов рублей. Об этом сообщает портал «Кинобизнес». Второе место сохранила комедия «Холоп 3». На третьей строчке мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3». Людмила Гусева, служба информации.
3: Реклама.
4: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 18-20, днем плюс 25-27.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: с вами подошли к песням золотой коллекции. Скоро послушаем тройку хитов из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске у нас Дэрон Хейс, Эния и уже скоро Элтон Джон, What in Spanish.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Тепло ли тебе, девица?
3: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60 57 57.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Ты серьезно? Все потратил?
2: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
3: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: В золотой коллекции Дэрон Хейс «Insatiable». С вами Андрей Королев. Желаем хорошего понедельника, прекрасного вечера, успешно добраться до дома, если вы уже туда направились. Встречаемся мы с вами послезавтра, а сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодии из фильма «Пираты Карибского моря».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф. Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» время новостей.
2: Здравствуйте. Продолжить мониторинг цен и наличие нефтепродуктов в регионах поручил вице-премьер Александр Новак. Также необходимо отслеживать состояние логистических цепочек для формирования максимально полной картины по каждому региону России. Об этом сообщили сегодня в Кабинете министров по итогам совещания о ситуации на топливном рынке страны. Также вице-премьер поручил регионам повысить эффективность распределения топлива. Ранее президент Путин заявил о том, что запасы бензина в России почти на уровне того же периода прошлого года. Накопленные объемы уже направляют на внутренний рынок. При этом президент призвал использовать запасы взвешенно и аккуратно, пишет газета.ру. В Волгоградской области автомобилист осужден за попытку дать взятку автоинспектору. Уголовное дело было возбуждено в Калачевском районе. В феврале этого года на дороге остановили водителя Kia Rio. Он пытался избежать наказания за пьяное вождение, отказался проходить медосвидетельствование. Предлагал инспектору ГАИ 20 тысяч рублей взятки, сообщили в облпрокуратуре. Решением Городищенского райсуда автомобилисту был назначен штраф в размере 250 тысяч рублей. Кроме того, в доход государства была изъята и изначальная сумма взятки – 20 тысяч, пишет «Высота 102». На мини-собор Александра Невского в Волгограде вернули сорванные ранее кресты. Как отмечает В1, неизвестные уже не раз портили макет главного собора города. Однако привлечь к ответственности пока никого не удается. С мини-собора, стоящего в Сурском сквере, кресты пропадали уже как минимум трижды. Два раза в 2023 году, затем в прошлом году. Последний раз миниатюра стояла без главных символов христианства почти год, отмечает агентство. В городе Спутники Волжском готовится провести парад семьи 8 июля, в день православных святых Петра и Февронии. Горожан пригласили принять участие в шествии. Оно состоится на улице Набережной, сбор у храма Иоанна Богослова в 6 вечера. Также в день семьи, любви и верности 8 июля в городе пройдет концерт у ДК «Октябрь». Будут работать интерактивные площадки и мастер-классы. Полная программа пока не озвучена. Традиционно в этот день в парках проходят концерты, мероприятия устраивают во всех районах города, пишет «Комсомольская правда». Звезда сериала «Счастливы вместе» актер Виктор Логинов развелся с женой. 27-летняя актриса Мария Гуськова сообщила об этом в своем телеграм-канале, выложила документ о расторжении брака от 15 мая 2026 года и подписала так: «Это был увлекательный аттракцион. Спасибо, но я катапультировалась», цитирует актрису Е1. В декабре прошлого года Мария заявляла, что столкнулась с моральным и физическим насилием со стороны мужа. Виктору Логинову сейчас 51 год, он был женат 4 раза, у него 4 детей от прошлых браков. На Марии Гуськовой он женился в 2020 году. Официальный доллар 77.06, евро 87.40.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Спонсор выпуска ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». Во вторник нам обещают переменную облачность, осадков не ожидается, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 27 тепла.
5: Реклама.
6: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Purple Disco Machine на золотые хиты. Их то, что в моде, все для нашего с вами прекрасного настроения и легкого, удачного рабочего понедельника. Меня зовут Элина Гончарова. Привет. Впереди у нас Imagine Dragons, Believer, чуть раньше Максим Леонидов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Где купить обои в Волгограде?
7: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
8: Обойная сила ждет всех за покупками.
9: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: Удивительная энергетика Imagine Dragons, Believer, музыка, которую мы любим и в компании которой сегодняшний вечер непременно будет приятным. Далее Roxette, песня из фильма «Красотка».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
4: Агат. Продавай выгодно.
5: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: хорошая музыка на радио «Спутник».
1: На часах уже половина шестого. В нашей компании даже в понедельник вечером прекрасно и здорово. Тейлор Свифт, свежая вещица на очереди. И группа «Сплин. Мое сердце». Сейчас на «Спутнике» новости коротко.
2: Здравствуйте. Минтранс начал разрабатывать новые правила установки ограничения скорости на дорогах. Для каждого участка предлагается определять скоростной режим с учетом ряда факторов. Загруженности дороги, ее состояние, расположенных вблизи объектов, пишет «Москва-24». Экс-министра обороны России Сергея Иванова похоронят на Троекуровском кладбище столицы. Траурная церемония состоится завтра, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник из окружения политика. Сергей Иванов скончался 26 июня, ему было 73 года. В Волгограде спасатели пришли на помощь в шторм на острове Спорный двум местным жителям, среди которых беременная женщина. Люди не смогли вернуться на большую землю на моторной лодке. Спасатели призывают проверять прогноз погоды перед выходом на воду, пишет «Высота 102». На мини-собор Александра Невского в Волгограде вернули сорванные год назад кресты, пишет В1, ссылаясь на горожан. Неизвестные уже не раз портили макет главного собора города, но привлечь к ответственности пока никого не удается. Людмила Гусева, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 27 тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник». Оп!

0: Волгоград, 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Меньше слов, больше музыки. Ну и в последние четверти часа мы определенно всегда рады хитам золотой коллекции. Pink Who Knew в этом сборнике, Aha, Crying in the Rain. И в самом начале Sandra, Secret Land.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Привет, соседка! А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
7: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгур». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
2: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: путешествуем в 2006 в нашей золотой коллекции. Только хиты, проверенные временем. Pink, Who Knew. А в дебюте нового музыкального Scorpions, Does Anyone Know? И музыка, понятная без слов, в финале часа. Виктор Зинчук, Таката.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер «Строй Волгоград», 60-57-57.
3: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
4: 0+.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85, 8-961-086-23-85.
6: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
7: 543-00. Потолкуйте с нами.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. За месяц возвращены из плена ВСУ 550 военнопленных россиян. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на встрече с президентом Путиным, сообщает пресс-служба Кремля. Омбудсмен отметил, что вернуть бойцов удалось при тесном взаимодействии с Минобороны, профильными спецслужбами, ФСИН и коллегами из Республики Беларусь. Лантратова также рассказала, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк ответил на ее обращение об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске. Он отметил, что внимательно отслеживает все обстоятельства вреда, причиненного гражданскому населению, пишет газета.ру. Усилена профилактическая работа на водных объектах Волгоградской области, сообщается на сайте администрации региона. В настоящее время усилено патрулирование акватории водных объектов, организованы межведомственные рейды по предотвращению несчастных случаев в местах массового отдыха жителей, говорится в сообщении. Отмечается, что свыше 1000 профилактических занятий и бесед, а также 70 рейдов провели спасатели с начала этого года. Кроме того, 27 тысяч взрослых и детей прошли инструктаж по соблюдению правил безопасного поведения на воде, пишет «Высота 102». В Волгограде спасатели пришли на помощь в шторм на острове Спорный двум местным жителям, среди которых беременная женщина. Люди не смогли вернуться на Большую Землю тем же способом, которым добирались на остров. На легкой моторной лодке она бы перевернулась на волнах, рассказали в ГКУ служба спасения. Поднялся ветер, силы которого достигают 20-25 метров в секунду. Спасатели Красноармейского поискового спасательного подразделения поспешили на помощь и благополучно доставили отдыхающих на Большую Землю. Спасатели призывают проверять прогноз погоды перед выходом на воду, пишет «Комсомольская правда». В Оренбурге вынесли приговор по первому в России уголовному делу о деятельности ЛГБТ, международной организации, признанной в нашей стране экстремистской и запрещенной. Фигуранты – владелец, администратор и арт-директор одного из баров. По данным следствия, после решения Верховного суда России о запрете деятельности движения в нашей стране, осужденные продолжали работу заведения. Суд назначил им сроки заключения от 2 лет до 7 в колонии общего режима, запретил работать руководителями и администраторами в сфере общепита и досуга, с владельцами бара взыскал более 1 000 000 рублей доходов, полученных в результате запрещенной деятельности, пишет «Москва-24». Фильм «Майкл» вновь возглавил российский кинопрокат. По итогам прошедших выходных биографическая картина о поп-короле Джексоне собрала более 140 миллионов рублей. Об этом сообщает портал «Кинобизнес». Второе место сохранила комедия «Холоп 3». Ее сборы за уикенд более 100,5 миллионов рублей. На третьей строчке мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3». Он в дебютный уикенд заработал более 48,5 миллионов, пишет «Лента.ру». Официальный доллар 77,06, евро 87,40.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 27 тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Рабочий понедельник мы завершаем в компании любимой музыки в прекрасном настроении и наверняка с интересными планами на остаток вечера. Меня зовут Элина Гончарова. Всем удачи. Кенни Джи и Луис Армстронг ждут нас впереди. Чуть раньше Оливия Дин. Соуити.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся. ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер-Строй Волгоград. 60 57 57.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Жизнь прекрасна и удивительна, и в компании золотых хитов это особенно остро можно прочувствовать. Луис Армстронг, Кенни Джи, с нами всем хорошего вечера. Энрике Иглесиас, далее Hero.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что
4: есть запчасти на Гринар.
2: Гринар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
3: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду Гринар до 1 сентября 2026 года.
2: Загляни на Гринар.ру. Удобно, точно и срок.
5: О, Гринар. Чехов. ОГРН 108-774-631-1355.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в Полипрофиль 977-377.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Музыкальный пульс Волгограда.
1: И уже половина седьмого на часах. В нашей компании время летит быстро и, между прочим, пролетает тоже не просто так. А Дотан нам на очереди сейчас. Анна Романова. И на повестке дня в горячей десятке сегодня «Петрушка».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Казалось бы, что может быть проще петрушки? Ну, разве что укроп. Но петрушка далеко не так проста, как кажется. Сегодня петрушка. Родиной петрушки считаются горные районы Южной Греции. Петросилеон значит каменный сельдерей. Дикий предок петрушки чаще всего встречался на засушливых каменистых склонах, в расщелинах скал или прямо в известняковых стенах. Петрушка может пережить заморозки до минус 9. Жидкость внутри ее листьев не превращается в лед, разрушая листья, а переходит в безвредное стекловидное состояние. В семенах петрушки содержится редкая жирная кислота, которая отлично подходит для создания высококачественных незамерзающих смазочных материалов и пластмасс и активно используется в промышленности. Из-за высокой концентрации тугоплавких эфирных масел в оболочке семена петрушки невероятно медленно прорастают. Это может занять до 4 недель. Из-за этого в средневековой Англии была поговорка, что семя петрушки должно 7 раз сходить к дьяволу и обратно, прежде чем прорасти. Кудрявая петрушка была выведена в средние века из соображений безопасности. Дикая листовая петрушка визуально почти неотличима от смертельно ядовитой собачьей петрушки или болиголова. Кудрявые листья исключают ошибку. Для человека петрушка безопасна, но для канареек, попугаев и диких вьюрковых птиц она является смертельным ядом. Содержащийся в ней псоролен вызывает острое поражение печени, мгновенный отказ почек. В промышленном и органическом фермерстве петрушку используют как растение-защитник. Ее сажают рядом с розами для отпугивания жуков-листоедов, которые ориентируются по запаху. По тем же причинам в армии Александра Македонского дикую петрушку использовали в качестве репеллента против вшей и блох. Также петрушка была допингом для боевых лошадей. Перед сражениями их кормили большим количеством петрушки. Действительно, мочегонный эффект петрушки помогает лошадям быстро выводить из мышц молочную кислоту, повышая их физическую выносливость. И что на первом месте? По древнегреческой легенде, первая петрушка выросла из крови Архимура, сына полубога, укушенного змеей. В древности существовало суеверие, что если назвать имя врага и сорвать при этом петрушку, это принесет ему смерть. Древнегреческий историк Плутарх описывал случай, когда целое войско впало в паническое бегство перед битвой только потому, что навстречу им ехал осел, нагруженный петрушкой, что солдаты сочли абсолютным предзнаменованием неминуемой гибели.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 27 тепла.
0: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
6: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Приятного всем вечера, и пусть завершение рабочего дня будет добрым. В нашей компании хорошо всегда, ну и в последней четверти часа ловим хиты золотой коллекции. Шакира, Whenever, Wherever, Крис Ри, Sweet Summer Day. В самом начале Savage Radio.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
5: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: один из самых ярких поп-хитов начала тысячелетия. Шакира, Whenever, Wherever в нашей золотой коллекции. Atomic Kitten впереди, If You Come To Me и музыка, понятная без слов. Уже вот-вот Дэйв Стюарт, Кэнди Далфер, Лили Вас Хир.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88.
3: Агат. Покупай выгодно.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Где купить обои в Волгограде?
2: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
3: Обойная сила ждет всех за покупками.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Смотрим».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» время новостей.
2: Здравствуйте. В Волгоградской области сегодня вновь объявлена ракетная опасность. Спецрежим был введен около 6 вечера. Жителям региона рекомендуется соблюдать меры личной безопасности, спуститься в укрытие, пишет «Высота 102». В такой ситуации в числе первостепенных задач обезопасить жилище, необходимо отключить газ, воду, электричество. Далее нужно проследовать в ближайшее укрытие или ближайшее заглубленное помещение. Это может быть подвал, погреб, подземный паркинг. С собой необходимо взять документы, питьевую воду, теплую одежду, необходимо лекарство. Важно избегать на улице открытой местности, в помещениях не подходить к окнам, не пользоваться лифтом, отмечает агентство. Продолжить мониторинг цен и наличие нефтепродуктов в регионах, поручил вице-премьер Александр Новак. Также необходимо отслеживать состояние логистических цепочек для формирования максимально полной картины по каждому региону. Кроме того, вице-премьер поручил регионам повысить эффективность распределения топлива. Об этом сообщили в Кабинете министров по итогам совещания о ситуации на топливном рынке страны. Президент Путин заявил, что запасы бензина в стране почти на уровне того же периода прошлого года. Накопленные объемы уже направляют на внутренний рынок. При этом призвал использовать запасы взвешенно и аккуратно, пишет газета.ру. Между тем, в Волгоградской области дефицита автотоплива нет. Продажи всех видов газомоторного топлива осуществляются без перебоев и лимитов. Об этом сообщали власти региона в конце минувшей недели. В Волгограде работают автозаправочные станции, но на некоторых могут быть ограничения. Так, 25 июня администрация области заявила об ужесточении лимита на бензин до 20 литров на один чек, чтобы избежать ажиотажного спроса, пишет В1. И отмечает, что горожане сообщали на прошлой неделе о том, что ряд АЗС либо закрыт, либо на них нет определенных марок бензина. В Волгоградской области нашли женщину, пропавшую во время похода за грибами. Инцидент случился вблизи Фролова. Когда пожилая женщина перестала выходить на связь, ее родные забили тревогу. В том числе из Волгограда выехала группа из 20 добровольцев. Всю ночь волонтеры проверяли каждый куст в лесу, рассказали представители отряда «Лиза Алерт Волгоград». На второй день поиска команда пополнилась еще 6 волгоградцами. Активно прочесывая лес, они отправили часть коллег на проверку берега Дона. В итоге нашли бабушку в дюнах примерно в 30 километрах от места захода в лес, отмечает «Высота 102». В городе Спутники Волжском готовится провести парад семьи 8 июля, в день православных святых Петра и Февронии. Горожан пригласили принять участие в шествии. Оно состоится на улице Набережной, сбор у храма Иоанна Богослова в 6 вечера. Также в день семьи, любви и верности 8 июля в городе пройдет концерт УДК «Октябрь». Будут работать интерактивные площадки и мастер-классы. Полная программа пока не озвучена. Традиционно в этот день в парках проходят концерты, мероприятия устраивают во всех районах города, пишет «Комсомольская правда». Официальный курс доллара на вторник 77,75, евро 88,65.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Спонсор выпуска ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». Во вторник нам обещают переменную облачность, осадков не ожидается, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 27 тепла.
0: Реклама.
5: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Вместе радуемся завершению рабочего дня и ожидаем весьма приятный вечер. Конечно же, с нами золотые хиты и то, что в моде. Меня зовут Элина Гончарова, Морган Уоллен, далее Love Somebody, чуть раньше Леонид Агутин и Анжелика Варум.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: талантливый скандалист и звезда кантри Морган Уоллен, Love Somebody, с нами музыка, которую мы любим, в компании которой так здорово отдыхается. Сил, далее и уже вот-вот F.R. David, Words.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль, Волжский, 205-505.
4: Где купить обои в Волгограде?
5: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
6: Обойная сила ждет всех за покупками.
7: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное, и будем вместе.
1: Радио «Спутник».
2: Меньше слов, больше музыки, и золотая коллекция вновь ждет нас впереди. В сборнике часа «ЗАЗ», «Живю», «Юсундур», «Нэнни Черри», «Seven Seconds», в самом начале «Ирен Кара», «Флэш Дэнс».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Ты серьезно? Все потратил?
4: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: ЗАЗ о желаниях, которые непременно исполнятся в компании отличной музыки «Живю» в нашей золотой коллекции. А скоро «Beloved Sweet Harmony», «Miley Cyrus Flowers» и музыка, понятная без слов, в финале часа оркестр «Поле Мария Мелодия Love is Blue».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
4: Агат. Продавай выгодно.
5: Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе, без стеснения, поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19.00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРНП 326-774-681-480. Москва.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И последние на сегодня новости на «Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. За месяц возвращены из плена ВСУ 550 военнопленных россиян. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на встрече с президентом Путиным, сообщает пресс-служба Кремля. Омбудсмен отметила, что вернуть бойцов удалось при тесном взаимодействии с Минобороны, профильными спецслужбами, ФСИН и коллегами из Республики Беларусь. Лантратова также рассказала, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк ответил на ее обращение об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске. Он отметил, что внимательно отслеживает все обстоятельства вреда, причиненного гражданскому населению, пишет газета.ру. В России могут установить лимит на выдачу наличных в банкоматах свыше суммы 100 тысяч рублей для борьбы с мошенничеством. С соответствующей инициативой выступил общественный деятель, политтехнолог Вадим Попов. По его словам, чтобы получить сумму свыше порога в 100 тысяч рублей, человеку придется прийти в отделение банка. Это даст жертве драгоценное время остыть, а также создаст точку контакта с сотрудником банка, приводит слова Попова издания «Абзац». Общественник подчеркивает, что представители банков обучены распознавать признаки мошеннических действий и давления на клиента, пишет «Москва-24». Усилена профилактическая работа на водных объектах Волгоградской области, сообщается на сайте администрации региона. В настоящее время усилено патрулирование акватории водных объектов, организованы межведомственные рейды по предотвращению несчастных случаев в местах массового отдыха жителей, говорится в сообщении. Отмечается, что свыше 1000 профилактических занятий и бесед, а также 70 рейдов провели спасатели с начала этого года. Кроме того, 27 тысяч взрослых и детей прошли инструктаж по соблюдению правил безопасного поведения на воде, пишет «Высота 102». В Волгоградской области автомобилист осужден за попытку дать взятку автоинспектору. Уголовное дело было возбуждено в Калачевском районе. В феврале этого года на дороге остановили водителя Kia Rio. Он пытался избежать наказания за пьяное вождение, отказался проходить медосвидетельствование. Предлагал инспектору ГАИ 20 тысяч рублей взятки, сообщили в облпрокуратуре. Решением Городищенского райсуда автомобилисту был назначен штраф в размере 250 тысяч рублей. Кроме того, в доход государства была изъята и изначальная сумма взятки – 20 тысяч, пишет «Высота 102». Так называемые бабушкины шлепанцы стали трендом этого лета. Это кожаная обувь на анатомической пробковой или деревянной подошве с кожаным верхом с перфорацией и пряжкой, которая регулируется. Об этом сообщает журнал Vogue и отмечает, что раньше такие шлепки называли уродливыми, но сегодня на них обратили внимание известные личности, и в том числе модель и актриса Лили Роуз Депп, пишет Лента.ру. Официальный доллар на вторник 77.75, евро 88.65.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 27 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Отдыхаем и занимаемся тем, что на самом деле нравится в компании любимой музыки. Это Майли Сайрус. Впереди у нас «Серебро», «Дыши». Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Дефицит запчастей и повышение цен провоцирует рост краж автомобильных деталей. Антирейтинг возглавляют Екатеринбург, Москва и Питер. А наиболее безопасные регионы – это Ингушетия, Чечня, Тульская область и Ненецкий автономный округ. Статистика, которую публикует портал Old News, это данные страховщиков по автомобилям с полисами КАСКО. Владельцы отечественного автопрома КАСКО покупают реже. В том числе поэтому здесь в лидерах оказались иномарки. Среди легковых моделей главный объект внимания – марка Kia. Особенно модели Rio и Sorento. Далее идут Volkswagen, Polo и Tiguan, а также Renault, Logan, Sandero и Duster. Это бестселлеры прошлых лет, а оригинальные запчасти на них в жестком дефиците. Среди китайцев преступников чаще интересуют Havail Jolion, Havail M6, Geely Manjaro, Chery Tele7, зеркала, дворники, противотуманные фары и аккумуляторы. Но не редкость теперь кражи капотов, крыльев и оптики. Обратите внимание, половина подобных преступлений происходит в

0: Прекрасного вечернего отдыха всем. Половина девятого уже на часах в нашей компании. Хорошо, всегда. В Natec Enely на очереди Tell Me Who. Сейчас давайте узнаем о том, что звезды пообещали нам на завтра. Спонсор выпуска ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, обстоятельства могут оказаться намного сильнее ваших желаний и вашей воли. Не стоит рассчитывать на 100% результаты. Тельцы, возможны вспышки эмоций, которые сильно навредят вашим отношениям. Стоит относиться к таким ситуациям, как проверки на прочность. Близнецы, перенесите важные мероприятия, условия для их легкого течения пока не сложились. Раки. Хороший день для поездок. Потенциальные недоразумения будут решены заранее, а конфликты сглажены. Львы. Ваши личные симпатии и антипатии могут сильно повлиять на исход дела, и это может оказаться не очень хорошо. Девы. День может принести новые идеи или хотя бы мысли об изменениях. Не бойтесь менять мелочи. Это принесет хороший результат. Весы. Нежелательно откладывать деловые встречи. Пробуксовка в коммуникациях может привести к разладу сотрудничества. Скорпионы. Вы можете получить новые сведения, которые добавят в картину недостающий фрагмент. Возможно, придется менять решение. Стрельцы. День поиска золотой середины. С одной стороны, не стоит слишком наседать на других, но с другой, нежелательно уступать чрезмерно. Козероги. Есть опасность выйти за рамки бюджета. Будьте строже к себе и к критериям того, что и как вы покупаете. Водолеи. День заботы о собственных мелких нуждах. Закройте эти вопросы, пока вся эта мелочевка не превратилась в лавину. Рыбы. За фасадом дружелюбия могут скрываться дурные намерения. Берегитесь ловушек. Проверяйте документы.
1: Реклама.
4: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов на лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 27 тепла.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего. Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 27 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте «Радио «Спутник». 12+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
2: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 27 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут.

0: Бар до 5 утра. Мольер на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник». Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Романтический вечер.
1: В романтическом вечере с нами до полуночи только песни о любви и самые красивые баллады. Lighthouse Family, далее Run, Рики Повари, Коза Сей. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра. Спонсор выпуска ООО «Мой стоматолог».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, обстоятельства могут оказаться намного сильнее ваших желаний и вашей воли. Не стоит рассчитывать на 100% результаты. Тельцы, возможны вспышки эмоций, которые сильно навредят вашим отношениям. Стоит относиться к таким ситуациям, как проверки на прочность. Близнецы, перенесите важные мероприятия. Условия для их легкого течения пока не сложились. Раки. Хороший день для поездок. Потенциальные недоразумения будут решены заранее, а конфликты сглажены. Львы. Ваши личные симпатии и антипатии могут сильно повлиять на исход дела, и это может оказаться не очень хорошо. Девы. День может принести новые идеи или хотя бы мысли об изменениях. Не бойтесь менять мелочи. Это принесет хороший результат. Весы. Нежелательно откладывать деловые встречи. Пробуксовка в коммуникациях может привести к разладу сотрудничества. Скорпионы. Вы можете получить новые сведения, которые добавят в картину недостающий фрагмент. Возможно, придется менять решение. Стрельцы. День поиска золотой середины. С одной стороны, не стоит слишком наседать на других, но с другой, нежелательно уступать чрезмерно. Козероги. Есть опасность выйти за рамки бюджета. Будьте строже к себе и к критериям того, что и как вы покупаете. Водолеи. День заботы о собственных мелких нуждах. Закройте эти вопросы, пока вся эта мелочевка не превратилась в лавину. Рыбы. За фасадом дружелюбия могут скрываться дурные намерения. Берегитесь ловушек. Проверяйте документы.
5: Реклама.
6: Мам, ну когда же к тете Свете?
7: Завтра идем к стоматологу.
6: Ура!
7: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
2: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде. До 27 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS-7765-707. Для слушателей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 27 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Романтический вечер. 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
2: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Канал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио «Спутник». Новая музыка и золотые хиты. 105.1 FM.

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник». I'm

0: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
2: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.